0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5.
1: Аргус Турс. Море вас чека. Аргус Турс.
2: Газирана минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква.